тунга сонниромми китти куллертусарсаулик тиллугу CBC укиортартуум наалаутингагу тамаанга экалунни 7 мингаараартулерлуни такиуа 2 мингаалерлуни 712 тук уллаагааньюкку тунга сонниугитти пигеронги тиллутасулит пагнертуурмиуну тусагаксартаана такко аниаққарнангиттулерийиккуна лунаерсиумавоқ пагнертуурмиутаниит таанақиммермит туқуттиоқариаққараормат сиватаарпиутиллугуут пиллангисаққуиилернингаанну таанақиммеққауисартауйуннараунгиммат нунарингмиуттаит аттарнартаилимат юккоқувигит кинатуиннақ қауиоққарсиманнерпат қиммерми қирнертаулуни аммалу қиммермит қақортаулуни жалай тангутиллугу аанаақвинглааққуяусимаю қауисартау қуяуллутик атторсиоққарнерпат таква пиллангисарнермит рейбис гунеқартауют нунарингмиунут аттарнармассули таавани айқилимиллу меингутиллугу тейкангани териганеармит пингасуник леқиммерни лу пиллангисаттоқалоортиллугун пиллангисарнермит аттарна виктуармат саққиттоқалераанга қануилернинганнут аттарнарнинганну инуннуллу нертутинуллу тоқуттиюннармат аттарнарнинганну киккутуиннаттиар налунеерсиқуйиоқартоқ нэрдүтэмит аанаартоқаққуиоқарпат уввалуунни тоқунгайоқарпат аваттадериккунну налунеерсиқуйисимайут қиммит таақкуат ипертортауққуяусималлутик аммалу таақкуат исерсимасуунгуют анилуаққуяунгиллутик анинеараанга қауисайннарпаглугит пиллангисалингиккалуармангаат аттоқсиоқарнерпат кияуйоқарнерпат қисуктауйоқарнерпаллукиаа қимминиллукиа териганеарниллукиа асингинниллукиаа нерлутини атсиунгиттуни илеққусерсортуни аанаарвилаа қуяоқкоутигисимайют камагиоқкоутигиюннарниармата пиллангисактоқарнерпат налунақаянгиттут тааккуат илеққусинге аситсерсималерпат суунгусакатангнерпат аангаяаққуйилуни таана оруяарлуни қапуарми новаақилуни ипиваратсилуни уппалуни атсиунгиттуни ниллиайоқарнерпат тема қауйиманарсигаярту пиллангисартон нерджутит пиллангисартут упагаксаоққуйисуунгуют каппиасоққуйингиллутик таана атсиунгиннингат утсерсуттау утсерсортауттиаққуяусимайут қауиоқарнерпанертутими атсиунгиттумит аватсилериккунну налунеерсиқуяусимайут тауванин rabies in nunavut government at government kanuilangina gov.nu.ca kut kawigayakun naktusit pilangisak tokangikaruang mga tanatusagak sa usak tok